Я сам душа хрватских ратника, домовину тражи и снег, что се вие, и мою мне крылью она натоплена.